Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

it when you take control, even if you know that

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

родина, там, где дом, родина, там, где знаком, каждый улица спрятанный двор, там, где первый с отцом, по душам разговор, там, где мама под вечер звала из окна, говоря, стынет ужин, там, где первая.

0: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на UFM. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: К концу 2027 года средние ставки по потребительским кредитам могут снизиться до 20-24%, по автокредитам до 12-16%, а по рыночной ипотеке до 12-14%. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Этот сценарий возможен, если средняя ключевая ставка Банка России в следующем году составит от 10,5% до 12,5%. При этом потребительские займы останутся дорогими из-за рисков просрочки, которые банки учитывают при формировании условий. На стоимость автокредитов продолжат влиять субсидированные программы производителей и дилеров. Снижение ключевой ставки отражается на кредитах не сразу. Банки обычно пересматривают условия для заемщиков через 1-3 месяца после решения регулятора, отметил специалист. Перевести ребенка из одной музыкальной школы в другую без повторных вступительных экзаменов можно. Закон это прямо предусматривает. Обычно такие ситуации возникают при переезде семьи, заявил газете «Ру» сенатор Игорь Мурок. Порядок перевода ребенка из одной музыкальной школы в другую без повторных вступительных экзаменов регулируется законом об образовании в Российской Федерации, который устанавливает правила перевода между детскими школами искусств. По его словам, перевод оформляется в течение учебного года по заявлению родителей и справки о периоде обучения из прежней школы при наличии свободных бюджетных мест на нужную программу. Это именно перевод, а не новое поступление. Ребенка зачисляют приказом директора, а пройденные предметы засчитываются, пояснил эксперт. И в завершении выпуска: в Яндексе воссоздали голос Льва Толстого и добавили его ИИ-персонажа в Алису AI. Теперь с писателем можно поговорить о жизни и литературе, а затем услышать голосовые ответы, созданные на основе сохранившихся архивных записей. Это событие газете «Ру» прокомментировал внук писателя Дмитрий Толстой. «Я рад, что Яндексу удалось воссоздать цифровой голос Толстого. Учитывая, что существуют подлинные записи, на которых писатель говорит по-французски, я надеюсь, что однажды цифровой голос заговорит и на этом языке», — поделился Дмитрий. Правнук Толстого также отметил, что Яндекс помогает сохранить наследие писателя путем обработки и публикации фотоархива Льва Николаевича Толстого. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Радио УФМ. Радио УФМ.
4: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
9: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
10: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. Дорожные новости.
1: Защита нефтяных заводов не отразится на ценах на бензин. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Дубль ГИС запустил карту штрафов. Осенью сервис навигации начнет показывать места, где водитель ранее нарушал правила и попадал в зону действия дорожной камеры. Отметки будут доступны только пользователям, которые авторизовались в Дубль ГИС через систему Сбер-ID. Данные формируются на основе информации Сбера об оплаченных штрафах. Обновляется система еженедельно. А в историю попадают только штрафы, полученные за последний год и оплаченные со счета в Сбере. Защита нефтяных заводов не отразится на ценах на бензин. Накануне министр энергетики Александр Новак заявил, что расходы на инженерные сооружения, системы обнаружения и противодействия беспилотникам – это операционные расходы нефтяных компаний. Напрямую в себестоимость бензина они не закладываются, и в целом на стоимость литра больше влияет размер налогов и акцизов, чем издержки. При этом министерство не отрицает, что нефтяники понесли существенные расходы. На прибыли бизнеса это так или иначе скажется. Почти половина россиян задумывается о смене автомобиля, но большинство не готовы к покупке прямо сейчас. По данным опроса «Ренессанс страхования», 49% хотели бы сменить автомобиль, но только 30% планируют это сделать в скором будущем. Остальных останавливают высокие цены на новые автомобили и дорогие кредиты. В страховой компании также отметили, что большинство владельцев стараются продлить жизнь имеющейся машине, лучше обслуживают и пытаются избежать серьезных поломок. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
1: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
0: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
2: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
9: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если листья на березе желтеют сверху, то зима придет раньше срока. По прогнозам синоптиков, в пятницу 11 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 28 градусов, ночью плюс 16. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 12 часов 47 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
3: Надежно.
2: Большой опыт.
4: Высокий профессионализм. Огромная база.
5: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава Усть-Лабинска Роман Перевалов совместно с председателем Совета Светланой Акибаловой провел сессию городского совета депутатов. Депутаты утвердили три ключевых решения. Первое. Скорректирован главный финансовый документ. Изменения внесены в бюджет поселения на 2026 год и плановый период до 2028. Второе. Утвержден порядок распоряжения древесиной, полученной при сносе деревьев на муниципальных землях. Теперь четко прописано, как и кому мы

0: саркофага, а суши пришел в 2308 частных домовладений. В планах на этот год подключить еще 334 объекта. На отчетную дату выполнено 261 подключение. Также в 2026 году построено более 8 километров новых газопроводов. Работы по догазификации продолжаются. Жители, которые не подали заявки, могут сделать это в офисах «Газпром», «Газораспределение Краснодар» или через портал «Госуслуг». В администрации района прошел плановый прием граждан. На приеме рассмотрено три обращения, основные темы – оформление домов по дачной амнистии и наведение порядка на улицах. По итогам встречи всем заявителям даны разъяснения, а профильным службам направлены поручения с четкими сроками исполнения. Напоминаем, записаться на личный прием к руководству можно по телефону 4-11-94. Телефон работает в рабочие часы администрации. Кубань наращивает армию IT-специалистов. В ВУЗы края поступило 2500 будущих айтишников. Рост на 13% к прошлому году. КубГУ запустил новые программы по кибербезопасности и искусственному интеллекту. Политех готовит эксперта по беспилотникам, а КубГАУ – цифровых инженеров для агросектора. Все программы ориентированы на практику с участием ведущих IT-компаний. Регион делает серьезную ставку на цифровые кадры. Это ответ на вызовы экономики и путь к технологической независимости. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация подготовлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей.

0: дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Слабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
5: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
6: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
8: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
7: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
10: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если листья на березе желтеют сверху, то зима придет раньше срока. По прогнозам синоптиков, в пятницу 11 сентября в Услабинске и Кореновске ясно, днем до 28 градусов, ночью плюс 16. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 12 часов 47 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Мама на УФМ.
1: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85-17.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае предложили привлечь ветеранов СВО к усилению комплексной безопасности курортов. Такую возможность обсудила депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко на встрече с участниками СВО в Сочи. Используя опыт ветеранов СВО непосредственно для внедрения новых подходов к усилению системы защиты курортов, мы решим одну из важных задач, поставленную президентом Владимиром Путиным – трудоустройство участников СВО, заявила Костенко. Часть военнослужащих после возвращения к гражданской жизни уже участвует в работе экспертной группы подготовки военнослужащих по контракту. По итогам встречи участники договорились подготовить предложение по дополнительным мерам безопасности на курортных территориях. В Усть-Лабинске в связи с ремонтом дороги до 11 сентября ограничено движение на улице Ленина от Коммунистической до Островского. Уважаемые водители, планируйте маршруты заранее. На время ремонта ищите пути объезда. В Большом зале администрации состоялся плановый прием граждан, рассмотрели обращения трех заявителей по вопросам инфраструктуры и земельных отношений. По каждому вопросу данные поручения, назначены сроки и ответственные. Записаться на прием можно по телефону 411-94. В станице Ладожской прошла тренировка по автораллии. Ранее на этом месте располагался ипподром. В прошлом году житель района, гонщик Евгений Кириллов, обратился с предложением открыть здесь трассу для авторалли. С помощью грейдера была подготовлена трасса. На ней провели тренировочные заезды спортсмены из Краснодара, Сочи и нашего района. В ближайшее время планируется провести здесь первые соревнования по авторалли. На Кубани развивается система поддержки одаренных детей. В регионе выстроена комплексная система выявления и сопровождения талантливых детей от дошкольного возраста до профессионального образования и начала трудовой деятельности. Одним из ключевых проектов этой сферы стала школа поколения. Она рассчитана на 1100 учащихся, в том числе 600 детей, проживающих в интернате. Поддержка талантливых школьников включает специальные выплаты наиболее успешным ученикам и педагогам-наставникам. Результаты образовательной работы отражаются и в показателях ЕГЭ. По данным региона, за последние годы количество выпускников, получивших 100 баллов по предметам, увеличилось более чем на 20%. Отдельное направление – подготовка будущих специалистов.

0: УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный

0: собой дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы, 8-918-0807-3-единицы.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио.
1: Радио УФМ.
0: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на kinvestels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Вам вставили?
6: А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Склад «Двери Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
8: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
7: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если листья на березе желтеют сверху, то зима придет раньше срока. По прогнозам синоптиков, в пятницу 11 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 28 градусов, ночью плюс 16. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 12 часов 47 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Реклама на УФМ.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
3: Высокий профессионализм. Огромная база.
4: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: por favor.
1: 107.9 FM.
2: Все мы изначально.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Новости спорта.
1: Нынешний обладатель Кубка чемпионов ПСЖ стартовал в новом розыгрыше Лиги чемпионов домашним матчем с Братиславским Слованом и выиграл со счетом 6-1. Матвей Сафонов вышел в стартовом составе Пари Сен-Жермен. В игре Спортинг Галатасарай Алексей Батраков с первых минут на поле появился, сыграл более часа, но футболисты Галатасарая в Португалии 1-3 проиграли. Тем временем «Спартак» предложил 19 миллионов евро за Головина. Красно-белые сделали «Монако» официальное предложение по полузащитнику сборной России, который с 2012 по 2018 годы выступал за ЦСКА. Ранее Александр говорил, что никогда не перейдет в «Спартак», потому что для него это табу. Интересно, что когда Головину было 10 лет, он ездил на просмотр в московский «Спартак», но тогда он не подошел к клубу. На открытом чемпионате США по теннису Мира Андреева не смогла выйти в полуфинал, проиграв четвертой ракетке мира американке Кори Гауф 6-2, 6-7, 2-6. Теперь Гауф встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Рыбакина взяла верх 3-6, 6-1, 6-4 над олимпийской чемпионкой Джен Цинвэнь из Китая. Матчи Кубка России по футболу принесли несколько любопытных результатов. Единоличный лидер первой лиги Нижний Новгород в четвертом раунде турнира смог в Ставрополе обыграть всего лишь 2-1 местное «Динамо», а вот волгоградский «Ротор», к примеру, проиграл 0-2 клубу «Волна» из Нижегородской области и вылетел из Кубка, равно как и столичный «Велес», который уступил 0-1 «Мурому». «Динамо» из Санкт-Петербурга выиграл 2-0 у «Сочи», вылетел и «Нефтехимик», сыграв 1-1 с «Чертаново», но пенальти пробил хуже 3-4, и Уфа тоже осталась за бортом турнира, проиграв 0-1 Калуге. В континентальной хоккейной лиге уже по 3 матча подряд выиграли СКА и Акбарс. Казанцы на своей площадке смогли добиться успеха в игре с Трактором 2-1, и армейцы Петербурга принимали Ладу и тоже выиграли 2-1, но в овертайме. Нескучная встреча получилась у Бориса и Салавата Юлаева, где Борис победил со счетом 8-6. ЦСКА вполне уверенно выиграл у себя на льду 3-0 у нижегородских торпедовцев, а московские динамовцы смогли только в серии буллитов дома обыграть 2-1 «Адмирал» из Владивостока. Традиционный подготовительный баскетбольный турнир «Глория Кап» проходит в Турции. «Локомотив Кубань» сыграл с Анадолу «Эфес» и со счетом 74-85 проиграл. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Радіо УФМ. Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Buzuje! С утра, в обед и вечером. УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
8: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
9: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава Усть-Лабинска Роман Перевалов совместно с председателем Совета Светланой Акибаловой провел сессию городского совета депутатов. Депутаты утвердили три ключевых решения. Первое. Скорректирован главный финансовый документ. Изменения внесены в бюджет поселения на 2026 год и плановый период до 2028. Второе. Утвержден порядок распоряжения древесиной, полученной при сносе деревьев на муниципальных землях. Теперь четко прописано, как и кому можно использовать такие ресурсы. И третье. Принята методика расчета арендной платы за объекты газоснабжения и другие линейные сооружения, которые находятся в собственности города. Все решения вступают в силу после официального опубликования. В Усть-Лабинском районе подвели промежуточные итоги программы «Догазификация». На сегодняшний день от жителей поступило более 4100 заявок. Почти 840 из них отклонены, остальные в работе. Заключено 3269 договоров на технологическое

0: граждан. На приеме рассмотрены три обращения, основные темы: оформление домов по дачной амнистии и наведение порядка на улицах. По итогам встречи всем заявителям даны разъяснения, а профильным службам направлены поручения с четкими сроками исполнения. Напоминаем, записаться на личный прием к руководству можно по телефону 4-11-94. Телефон работает в рабочие часы администрации. Кубань наращивает армию IT-специалистов. В ВУЗы края поступило 2500 будущих айтишников. Рост на 13% к прошлому году. КубГУ запустил новые программы по кибербезопасности и искусственному интеллекту. Политех готовит экспертов по беспилотникам. А КубГАУ – цифровых инженеров для агросектора. Все программы ориентированы на практику с участием ведущих IT-компаний. Регион делает серьезную ставку на цифровые кадры. Это ответ на вызовы экономики и путь к технологической независимости. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация подготовлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио УФМ.
2: Радио УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск. Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1. Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР запустил производство кроссоверов Tenet Plus L6. В продажу они поступят в сентябре. Tenet Plus — это новая марка. В ее основе модели от малоизвестного у нас бренда Le Pass от концерна Cherry. По габаритам новинка сопоставима с Tenet T7, но отличается броской внешностью и богатым наполнением уже в базовой версии. АвтоВАЗ ведет предсерийную сборку «Лада Азимут». В сети появились новые фотографии с завода. В том числе на изображениях можно разглядеть машину в черном кузове. Предсерийная сборка — это пока не конвейер. Машины будут использовать для тестов и украшения шоурумов. Но в продажу они не пойдут. Полноценное серийное производство стартует осенью. КАМАЗ начал строительство нового цифрового завода. Он появится в Саратове на территории Столыпинского индустриального парка. Будут выпускать раздаточные коробки нового поколения для автомобилей КАМАЗ, Урал и МАЗ. Новое производство будет максимально автоматизированным, со множеством роботов, беспилотных систем и использованием современных технологий. Недавно в России стартовали продажи новой Нивы Легенд. По лошадиным силам прибавка небольшая. Но внедрение нового двигателя потянуло за собой много изменений под капотом. Система креплений полностью новая, вибраций будет меньше. Выпускной тракт расширили, мотору стало легче дышать. Ощутимо улучшилась система охлаждения. Подробнее обо всех изменениях классической Нивы в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на УФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
3: Надежно.
2: Большой опыт.
4: Высокий профессионализм. Огромная база.
5: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае предложили привлечь ветеранов СВО к усилению комплексной безопасности курортов. Такую возможность обсудила депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко на встрече с участниками СВО в Сочи. Используя опыт ветеранов СВО непосредственно для внедрения новых подходов к усилению системы защиты курортов, мы решим одну из важных задач, поставленную президентом Владимиром Путиным – трудоустройство участников СВО, заявила Костенко. Часть военнослужащих после возвращения гражданской жизни уже участвует в работе экспертов. Экспертной группы подготовки военнослужащих по контракту. По итогам встречи участники договорились подготовить предложение по дополнительным мерам безопасности на курортных территориях. В Усть-Лабинске в связи с ремонтом дороги до 11 сентября ограничено движение на улице Ленина от Коммунистической до Островского. Уважаемые водители, планируйте маршруты заранее. На время ремонта ищите пути объезда. В Большом зале администрации состоялся плановый прием граждан, рассмотрели обращения трех заявителей по вопросам инфраструктуры и земельных отношений. По каждому вопросу данные поручения, назначены сроки и ответственные. Записаться на прием можно по телефону 41194. В станице Ладожской прошла тренировка по авторалли. Ранее на этом месте располагался ипподром. В прошлом году житель района, гонщик Евгений Кириллов, обратился с предложением открыть здесь трассу для авторалли. С помощью грейдера была подготовлена трасса. На ней провели тренировочные заезды спортсмены из Краснодара, Сочи и нашего района. В ближайшее время планируется провести здесь первые соревнования по авторалли. На Кубани развивается система поддержки одаренных детей. В регионе выстроена комплексная система выявления и сопровождения талантливых детей от дошкольного возраста до профессионального образования и начала трудовой деятельности. Одним из ключевых проектов этой сферы стала школа поколения. Она рассчитана на 1100 учащихся, в том числе 600 детей, проживающих в интернате. Поддержка талантливых школьников включает специальные выплаты наиболее успешным ученикам и педагогам-наставникам. Результаты образовательной работы отражаются и в показателях ЕГЭ. По данным региона, за последние годы количество выпускников, получивших 100 баллов по предметам, увеличилось более чем на 20%. Отдельное направление – подготовка будущих специалистов для востребованных отраслей. Речь идет об инженерах, специалистах в сельском хозяйстве, информационных технологиях и других сферах, где необходимы квалифицированные кадры. Школьники и студенты получают возможность осваивать современные технологии, работать с промышленным оборудованием и участвовать в проектах совместно с предприятиями и наставниками. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске с 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
9: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: интересно.
1: Реклама на УФМ. Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы, 8 918 0807 3 единицы.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: на 107.9 FM. Гаджет
1: новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Телефоны убрать. Минпросвещение запретило смартфоны на уроках в российских школах. Министерство просвещения России издало официальный приказ, запрещающий школьникам пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий. О подписании документа в беседе с ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Согласно приказу, воспользоваться устройством на уроке можно лишь в одном случае – при экстренной ситуации, когда возникает угроза жизни или здоровью ученика или педагога. Никаких других исключений документ не предусматривает. В стандартных учебных ситуациях телефон должен быть убран еще до начала занятия. Правила обращения с гаджетами на переменах федеральный приказ не регламентирует. Этот вопрос каждая школа решает самостоятельно. Одни заведения допускают телефоны в перерывах между уроками, другие вправе ввести ограничения на весь учебный день. Документ стал подзаконным актом к поправкам в федеральный закон об образовании, который в декабре 2023 года подписал президент Владимир Путин. По тексту закона запрет распространяется на средства подвижной радиотелефонной связи, смартфоны, обычные телефоны, планшеты с мобильным соединением и умные часы с сим-картой. Ноутбуки, компьютеры и интерактивные доски под ограничение не подпадают. Закон при этом не запрещает приносить телефон в школу. Ограничение касается исключительно использования устройства во время урока. Поправки в закон Государственная Дума приняла в конце 2023 года. По словам авторов законопроекта, смартфоны снижают концентрацию внимания и успеваемость школьников. В 2023 году схожие выводы поддержала и ЮНЕСКО. Организация призвала правительство мира ограничить использование телефонов в учебных заведениях. На этом пока все. Услышимся.
2: Радио УФМ.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
1: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
3: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
2: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
3: Высокий профессионализм. Огромная база.
4: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
7: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
8: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
10: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Вас обошли ваши конкуренты. Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
12: Реклама на УФМ 8-909-45-30-30.
13: Yeah.

0: 107.9. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Хорошая новость. Выставка-продажа трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
5: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM. На 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
1: Неработающие пенсионеры не должны получать меньше установленного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума. Если совокупный доход пожилого человека не достигает этой отметки, государство компенсирует разницу, сообщает агентство Data.ru со ссылкой на Социальный фонд России. При определении права на такую помощь специалисты суммируют пенсии, срочные пенсионные выплаты, ежемесячные денежные выплаты и дополнительное материальное обеспечение. В расчет также включают предоставляемые деньгами региональные льготы, в том числе компенсацию затрат на ЖКУ, жилье, телефонную связь и транспорт. Поддержка, которую гражданин получает в натуральном виде, на итоговую сумму не влияет.
0: Закрома Родины.
1: Крупнейшие банки России начали предоставлять клиентам доступ к кошелькам цифрового рубля. Торговые предприятия с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей принимать новую форму оплаты. Одновременно в стране заработал универсальный платежный QR-код. Цифровой рубль выпускает Банк России. Он существует наряду с наличными средствами на обычных банковских счетах, однако хранится на специальной платформе Центробанка. Открыть кошелек можно добровольно через мобильное приложение, подключенное к кредитной организации. Гражданина может быть только один такой счет, пользоваться которым разрешается через разные обслуживающие его банки. Физические лица смогут ежемесячно переводить в цифровой кошелек до 300 тысяч рублей. Ограничений на расходование уже зачисленных средств не предусмотрено. Новая форма валюты подходит для переводов, оплаты покупок и расчетов с бюджетом. Операции для граждан будут бесплатными.
0: Идея на миллион.
1: С началом календарной осени два крупнейших российских маркетплейса Wildberries и Ozon перестраивают свои операционные процессы. Эти изменения продиктованы не только обновлением внутренних регламентов площадок, но и жесткими требованиями нового пакета поправок к закону о защите прав потребителей, вступившего в силу с 1 сентября. Первой масштабной инновацией станет интеграция национальной цифровой валюты в повседневный шопинг. С 1 сентября Wildberries и Ozon запустили пилотный проект по приему цифровых рублей, оператором которого выступает Банк России. На сегодняшний день около 350 тысяч граждан уже открыли специализированные цифровые кошельки через свои банковские приложения, а в ближайшее время функционал привязки такого кошелька появится непосредственно в интерфейсах личных кабинетов маркетплейсов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. На 107.9 FM.

0: Мама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
5: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок.
4: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
6: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
7: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
10: Реклама на UFM. 8 909 45 30 30.

0: реклама на УФМ.
1: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85-17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: «Мой календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава Усть-Лабинска Роман Перевалов совместно с председателем Совета Светланой Акибаловой провел сессию городского совета депутатов. Депутаты утвердили три ключевых решения. Первое. Скорректирован главный финансовый документ. Изменения внесены в бюджет поселения на 2026 год и плановый период до 2028. Второе. Утвержден порядок распоряжения древесиной, полученной при сносе деревьев на муниципальных землях. Теперь четко прописано, как и кому можно использовать такие ресурсы. И третье. Принята методика расчета арендной платы за объекты газоснабжения и другие линейные сооружения, которые находятся в собственности города. Все решения вступают в силу после официального опубликования. В Усть-Лабинском районе подвели промежуточные итоги программы «Догазификация». На сегодняшний день от жителей поступило более 4100 заявок. Почти 840 из них отклонены, остальные в работе. Заключено 3269 договоров на технологическое присоединение. Из них 615 исполнены до границ участков, а газ уже пришел в 2308 частных домовладений. В планах на этот год подключить еще 334 объекта. На отчетную дату выполнено 261 подключение. Также в 2026 году построено более 8 километров новых газопроводов. Работы по догазификации продолжаются. Жители, которые не подали заявки, могут сделать это в офисах «Газпром», «Газораспределение Краснодар» или через портал госуслуг. В администрации района прошел плановый прием граждан. На приеме рассмотрено три обращения, основные темы – оформление домов по дачной амнистии и наведение порядка на улицах. По итогам встречи всем заявителям даны разъяснения, а профильным службам направлены поручения с четкими сроками исполнения. Напоминаем, записаться на личный прием к руководству можно по телефону 4-11-94. Телефон работает в рабочие часы администрации. Кубань наращивает армию IT-специалистов. В ВУЗы края поступило 2500 будущих айтишников. Рост на 13% к прошлому году. КубГУ запустил новые программы по кибербезопасности и искусственному интеллекту. Политех готовит экспертов по беспилотникам. А КубГАУ – цифровых инженеров для агросектора. Все программы ориентированы на практику с участием ведущих IT-компаний. Регион делает серьезную ставку на цифровые кадры. Это ответ на вызовы экономики и путь к технологической независимости. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация подготовлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Усть-Лабинск ФМ. Радио Усть-Лабинск ФМ. На 107.9 ФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
6: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: FM. Вы слушаете UFM. Реклама на UFM. Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Новости спорта.
1: Нынешний обладатель Кубка чемпионов ПСЖ стартовал в новом розыгрыше Лиги чемпионов домашним матчем с Братиславским Слованом и выиграл со счетом 6-1. Матвей Сафонов вышел в стартовом составе Пари Сен-Жермен. В игре Спортинг Галатасарай Алексей Батраков с первых минут на поле появился, сыграл более часа, но футболисты Галатасарая в Португалии 1-3 проиграли. Тем временем «Спартак» предложил 19 миллионов евро за Головина. Красно-белые сделали «Монако» официальное предложение по полузащитнику сборной России, который с 2012 по 2018 годы выступал за ЦСКА. Ранее Александр говорил, что никогда не перейдет в «Спартак», потому что для него это табу. Интересно, что когда Головину было 10 лет, он ездил на просмотр в московский «Спартак», но тогда он не подошел к клубу. На открытом чемпионате США по теннису Мира Андреева не смогла выйти в полуфинал, проиграв четвертой ракетке мира американке Кори Гауф 6-2, 6-7, 2-6. Теперь Гауф встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Рыбакина взяла верх 3-6, 6-1, 6-4 над олимпийской чемпионкой Джен Цинвэнь из Китая. Матчи Кубка России по футболу принесли несколько любопытных результатов. Единоличный лидер первой лиги Нижний Новгород в четвертом раунде турнира смог в Ставрополе обыграть всего лишь 2-1 местное «Динамо», а вот волгоградский «Ротор», к примеру, проиграл 0-2 клубу «Волна» из Нижегородской области и вылетел из Кубка, равно как и столичный «Велес», который уступил 0-1 «Мурому». «Динамо» из Санкт-Петербурга выиграл 2-0 у «Сочи», вылетел и «Нефтехимик», сыграв 1-1 с «Чертаново», но пенальти пробил хуже 3-4, и Уфа тоже осталась за бортом турнира, проиграв 0-1 Калуге. В континентальной хоккейной лиге уже по три матча подряд выиграли СКА и Акбарс. Казанцы на своей площадке смогли добиться успеха в игре с «Трактором» 2-1, и армейцы Петербурга принимали «Ладу» и тоже выиграли 2-1, но в овертайме. Нескучная встреча получилась у Бориса и Салавата Юлаева, где Борис победил со счетом 8-6. ЦСКА вполне уверенно выиграл у себя на льду 3-0 у нижегородских торпедовцев, а московские динамовцы смогли только в серии буллитов дома обыграть 2-1 «Адмирал» из Владивостока. Традиционный подготовительный баскетбольный турнир «Глория Кап» проходит в Турции. «Локомотив Кубань» сыграл с «Анадолу Эфес» и со счетом 74-85 проиграл. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае предложили привлечь ветеранов СВО к усилению комплексной безопасности курортов. Такую возможность обсудила депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко на встрече с участниками СВО в Сочи. Используя опыт ветеранов СВО непосредственно для внедрения новых подходов к усилению системы защиты курортов, мы решим одну из важных задач, поставленную президентом Владимиром Путиным – трудоустройство участников СВО, заявила Костенко. Часть военнослужащих после возвращения гражданской жизни уже участвует в работе экспертов. Группы подготовки военнослужащих по контракту. По итогам встречи участники договорились подготовить предложение по дополнительным мерам безопасности на курортных территориях. В Усть-Лабинске в связи с ремонтом дороги до 11 сентября ограничено движение на улице Ленина от Коммунистической до Островского. Уважаемые водители, планируйте маршруты заранее. На время ремонта ищите пути объезда. В Большом зале администрации состоялся плановый прием граждан, рассмотрели обращения трех заявителей по вопросам инфраструктуры и земельных отношений. По каждому вопросу данные поручения, назначены сроки и ответственные. Записаться на прием можно по телефону 411-94. В станице Ладожской прошла тренировка по авторалли. Ранее на этом месте располагался ипподром. В прошлом году житель района, гонщик Евгений Кириллов, обратился с предложением открыть здесь трассу для авторалли. С помощью грейдера была подготовлена трасса. На ней провели тренировочные заезды спортсмены из Краснодара, Сочи и нашего района. В ближайшее время планируется провести здесь первые соревнования по авторалли. На Кубани развивается система поддержки одаренных детей. В регионе выстроена комплексная система выявления и сопровождения талантливых детей от дошкольного возраста до профессионального образования и начала трудовой деятельности. Одним из ключевых проектов этой сферы стала школа поколения. Она рассчитана на 1100 учащихся, в том числе 600 детей, проживающих в интернате. Поддержка талантливых школьников включает специальные выплаты наиболее успешным ученикам и педагогам-наставникам. Результаты образовательной работы от отражаются и в показателях ЕГЭ. По данным региона, за последние годы количество выпускников, получивших 100 баллов по предметам, увеличилось более чем на 20%. Отдельное направление – подготовка будущих специалистов для востребованных отраслей. Речь идет об инженерах, специалистах в сельском хозяйстве, информационных технологиях и других сферах, где необходимы квалифицированные кадры. Школьники и студенты получают возможность осваивать современные технологии, работать с промышленным оборудованием и участвовать в проектах совместно с предприятиями и наставниками. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: телефон 8-918-45-75-444.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Усть-Слабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: радио. Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Хорошая новость. Выставка-продажа трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
5: Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру.
4: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
2: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР запустил производство кроссоверов Tenet Plus L6. В продажу они поступят в сентябре. Tenet Plus — это новая марка. В ее основе модели от малоизвестного у нас бренда LePass от концерна Cherry. По габаритам новинка сопоставима с Tenet T7, но отличается броской внешностью и богатым наполнением уже в базовой версии. АвтоВАЗ ведет предсерийную сборку «Лада Азимут». В сети появились новые фотографии с завода. В том числе на изображениях можно разглядеть машину в черном кузове. Предсерийная сборка — это пока не конвейер. Машины будут использовать для тестов и украшения шоурумов. Но в продажу они не пойдут. Полноценное серийное производство стартует осенью. КАМАЗ начал строительство нового цифрового завода. Он появится в Саратове на территории Столыпинского индустриального парка. Будут выпускать раздаточные коробки нового поколения для автомобилей КАМАЗ, Урал и МАЗ. Новое производство будет максимально автоматизированным, со множеством роботов, беспилотных систем и использованием современных технологий. Недавно в России стартовали продажи новой «Нивы Легенд». По лошадиным силам прибавка небольшая. Но внедрение нового двигателя потянуло за собой много изменений под капотом. Система креплений полностью новая, вибраций будет меньше. Выпускной тракт расширили, мотору стало легче дышать. Ощутимо улучшилась система охлаждения. Подробнее обо всех изменениях классической «Нивы» в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Усть-Лабинск FM». «Усть-Лабинск FM». На 107.9 FM.

0: DFM. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
4: Надежно.
3: Большой опыт.
5: Высокий профессионализм. Огромная база.
6: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
7: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
8: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна, 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
9: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
10: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: легче, ближе, мать, поближе.
1: Реклама на УФМ.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио.
1: Радио. Радио. УФМ.

0: Клад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Слабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Слабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Слабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Слабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
3: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-913-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА, войска беспилотных систем. Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: радио УФМ. Гаджет
1: новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Телефоны убрать. Минпросвещение запретило смартфоны на уроках в российских школах. Министерство просвещения России издало официальный приказ, запрещающий школьникам пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий. О подписании документа в беседе с ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Согласно приказу, воспользоваться устройством на уроке можно лишь в одном случае – при экстренной ситуации, когда возникает угроза жизни или здоровью ученика или педагога. Никаких других исключений документ не предусматривает. В стандартных учебных ситуациях телефон должен быть убран еще до начала занятия. Правила обращения с гаджетами на переменах федеральный приказ не регламентирует. Этот вопрос каждая школа решает самостоятельно. Одни заведения допускают телефоны в перерывах между уроками, другие вправе ввести ограничения на весь учебный день. Документ стал подзаконным актом к поправкам в федеральный закон об образовании, который в декабре 2023 года подписал президент Владимир Путин. По тексту закона запрет распространяется на средства подвижной радиотелефонной связи, смартфоны, обычные телефоны, планшеты с мобильным соединением и умные часы с сим-картой. Ноутбуки, компьютеры и интерактивные доски под ограничение не подпадают. Закон при этом не запрещает приносить телефон в школу. Ограничение касается исключительно использования устройства во время урока. Поправки в закон Государственная Дума приняла в конце 2023 года. По словам авторов законопроекта, смартфоны снижают концентрацию внимания и успеваемость школьников. В 2023 году схожие выводы поддержала и ЮНЕСКО. Организация призвала правительство мира ограничить использование телефонов в учебных заведениях. На этом пока все. Услышимся. Радио.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.
4: Никто не создаст за нас нашу красоту. Красоту жизни и красоту момента.

0: слушаете радио Усть-Лабинск FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава Усть-Лабинска Роман Перевалов совместно с председателем Совета Светланой Акибаловой провел сессию городского совета депутатов. Депутаты утвердили три ключевых решения. Первое. Скорректирован главный финансовый документ. Изменения внесены в бюджет поселения на 2026 год и плановый период до 2028. Второе. Утвержден порядок распоряжения древесиной, полученной при сносе деревьев на муниципальных землях. Теперь четко прописано, как и кому можно использовать такие ресурсы. И третье. Принята методика расчета арендной платы за объекты газоснабжения и другие линейные сооружения, которые находятся в собственности города. Все решения вступают в силу после официального опубликования. В Усть-Лабинском районе подвели промежуточные итоги программы «Догазификация». На сегодняшний день от жителей поступило более 4100 заявок. Почти 840 из них отклонены, остальные в работе. Заключено 3269 договоров на технологическое присоединение. Из них 615 исполнены до границ участков, а газ уже пришел в 2308 частных домовладений. В планах на этот год подключить еще 334 объекта. На отчетную дату выполнено 261 подключение. Также в 2026 году построено более 8 километров новых газопроводов. Работы по догазификации продолжаются. Жители, которые не подали заявки, могут сделать это в офисах «Газпром», «Газораспределение Краснодар» или через портал госуслуг. В администрации района прошел плановый прием граждан. На приеме рассмотрено три обращения. Основные темы – оформление домов по дачной амнистии и наведение порядка на улицах. По итогам встречи всем заявителям даны разъяснения, а профильным службам направлены поручения с четкими сроками исполнения. Напоминаем, записаться на личный прием к руководству можно по телефону 4-11-94. Телефон работает в рабочие часы администрации. Кубань наращивает армию IT-специалистов. В вузы края поступило 2500 будущих айтишников. Рост на 13% к прошлому году. КубГУ запустил новые программы по кибербезопасности и искусственному интеллекту. Политех готовит экспертов по беспилотникам. А КубГАУ – цифровых инженеров для агросектора. Все программы ориентированы на практику с участием ведущих IT-компаний. Регион делает серьезную ставку на цифровые кадры. Это ответ на вызовы экономики и путь к технологической независимости. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация подготовлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио.

0: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.

0: FM.
1: На 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ. Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-1. 918-0807-3-1.
6: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
4: Надежно.
3: Большой опыт.
5: Высокий профессионализм. Огромная база.
6: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
7: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
8: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
7: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
9: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна, 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
10: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
11: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
13: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Неработающие пенсионеры не должны получать меньше установленного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума. Если совокупный доход пожилого человека не достигает этой отметки, государство компенсирует разницу, сообщает агентство Data.ru со ссылкой на Социальный фонд России. При определении права на такую помощь специалисты суммируют пенсии, срочные пенсионные выплаты, ежемесячные денежные выплаты и дополнительное материальное обеспечение. В расчет также включают предоставляемые деньгами региональные льготы, в том числе компенсацию затрат на ЖКУ, жилье, телефонную связь и транспорт, поддержка которой гражданин получает в натуральном виде, на итоговую сумму не влияет.
0: Закрома Родины.
1: Крупнейшие банки России начали предоставлять клиентам доступ к кошелькам цифрового рубля. Торговые предприятия с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей принимать новую форму оплаты. Одновременно в стране заработал универсальный платежный QR-код. Цифровой рубль выпускает Банк России. Он существует наряду с наличными средствами на обычных банковских счетах, однако хранится на специальной платформе Центробанка. Открыть кошелек можно добровольно через мобильное приложение, подключенное к кредитной организации. Гражданина может быть только один такой счет, пользоваться которым разрешается через разные обслуживающие его банки. Физические лица смогут ежемесячно переводить в цифровой кошелек до 300 тысяч рублей. Ограничений на расходование уже зачисленных средств не предусмотрено. Новая форма валюты подходит для переводов, оплаты покупок и расчетов с бюджетом. Операции для граждан будут бесплатными.
0: Идея на миллион.
1: С началом календарной осени два крупнейших российских маркетплейса Wildberries и Ozon перестраивают свои операционные процессы. Эти изменения продиктованы не только обновлением внутренних регламентов площадок, но и жесткими требованиями нового пакета поправок к закону о защите прав потребителей, вступившего в силу с 1 сентября. Первой масштабной инновацией станет интеграция национальной цифровой валюты в повседневный шопинг. С 1 сентября Wildberries и Ozon запустили пилотный проект по приему цифровых рублей, оператором которого выступает Банк России. На сегодняшний день около 350 тысяч граждан уже открыли специализированные цифровые кошельки через свои банковские приложения, а в ближайшее время функционал привязки такого кошелька появится непосредственно в интерфейсах личных кабинетов маркетплейсов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио. Радио. УФМ.

0: Реклама на ОФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Полиция Кубани предупреждает: обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае предложили привлечь ветеранов СВО к усилению комплексной безопасности курортов. Такую возможность обсудила депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко на встрече с участниками СВО в Сочи. Используя опыт ветеранов СВО непосредственно для внедрения новых подходов к усилению системы защиты курортов, мы решим одну из важных задач, поставленную президентом Владимиром Путиным – трудоустройство участников СВО, заявила Костенко. Часть военнослужащих после возвращения гражданской жизни уже участвует в работе экспертов. Группы подготовки военнослужащих по контракту. По итогам встречи участники договорились подготовить предложение по дополнительным мерам безопасности на курортных территориях. В Усть-Лабинске в связи с ремонтом дороги до 11 сентября ограничено движение на улице Ленина от Коммунистической до Островского. Уважаемые водители, планируйте маршруты заранее. На время ремонта ищите пути объезда. В Большом зале администрации состоялся плановый прием граждан, рассмотрели обращения трех заявителей по вопросам инфраструктуры и земельных отношений. По каждому вопросу данные поручения, назначены сроки и ответственные. Записаться на прием можно по телефону 411-94. В станице Ладожской прошла тренировка по авторалли. Ранее на этом месте располагался ипподром. В прошлом году житель района, гонщик Евгений Кириллов, обратился с предложением открыть здесь трассу для авторалли. С помощью грейдера была подготовлена трасса. На ней провели тренировочные заезды спортсмены из Краснодара, Сочи и нашего района. В ближайшее время планируется провести здесь первые соревнования по авторалли. На Кубани развивается система поддержки одаренных детей. В регионе выстроена комплексная система выявления и сопровождения талантливых детей от дошкольного возраста до профессионального образования и начала трудовой деятельности. Одним из ключевых проектов этой сферы стала школа поколения. Она рассчитана на 1100 учащихся, в том числе 600 детей, проживающих в интернате. Поддержка талантливых школьников включает специальные выплаты наиболее успешным ученикам и педагогам-наставникам. Результаты образовательной работы отражаются и в показателях ЕГЭ. По данным региона, за последние годы количество выпускников, получивших 100 баллов по предметам, увеличилось более чем на 20%. Отдельное направление – подготовка будущих специалистов для востребованных отраслей. Речь идет об инженерах, специалистах в сельском хозяйстве, информационных технологиях и других сферах, где необходимы квалифицированные кадры. Школьники и студенты получают возможность осваивать современные технологии, работать с промышленным оборудованием и участвовать в проектах совместно с предприятиями и наставниками. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Реклама на УФМ.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
9: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
4: Хорошая новость. Выставка продажа трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: Защита нефтяных заводов не отразится на ценах на бензин. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Дубль ГИС запустил карту штрафов. Осенью сервис навигации начнет показывать места, где водитель ранее нарушал правила и попадал в зону действия дорожной камеры. Отметки будут доступны только пользователям, которые авторизовались в Дубль ГИС через систему Сбер-ID. Данные формируются на основе информации Сбера об оплаченных штрафах. Обновляется система еженедельно. А в историю попадают только штрафы, полученные за последний год и оплаченные со счета в Сбере. Защита нефтяных заводов не отразится на ценах на бензин. Накануне министр энергетики Александр Новак заявил, что расходы на инженерные сооружения, системы обнаружения и противодействия беспилотникам – это операционные расходы нефтяных компаний. Напрямую в себестоимость бензина они не закладываются, и в целом на стоимость литра больше влияет размер налогов и акцизов, чем издержки. При этом министерство не отрицает, что нефтяники понесли существенные расходы. На прибыли бизнеса это так или иначе скажется. Почти половина россиян задумывается о смене автомобиля, но большинство не готовы к покупке прямо сейчас. По данным опроса «Ренессанс страхования», 49% хотели бы сменить автомобиль. Но только 30% планируют это сделать в скором будущем. Остальных останавливают высокие цены на новые автомобили и дорогие кредиты. В страховой компании также отметили, что большинство владельцев стараются продлить жизнь имеющейся машине, лучше обслуживают и пытаются избежать серьезных поломок. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Реклама на UFM.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
6: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
7: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
6: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
8: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
9: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
10: Ищите нас на Яндекс.Картах.
11: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
3: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
6: Я так любил тебя, но еще пьяный, и мне все равно.

0: Реклама на UFM.
1: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
5: Надежно.
4: Большой опыт.
5: Высокий профессионализм. Огромная база.
6: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: утра, в обед и вечером. УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1. Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
2: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

говорить. Боже мой. А я люблю нас двоих, таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка.

Ливания многих. Если тебя подведут, то скорее всего подведут итоги. Все дороги ведут в Рим. Давайте по головам. Я не дам мегаполису съесть себя, я сожру его сам. Мега, мега, эй, мега, мега, мега, мега, эй, мега, мега, мега, мега, эй, мега.

Мегаполис манит деньгами и обещаний горами. Ты ждал жизни словно с витрины, но что по итогу ты снова на грани. Все дороги ведут в Рим, давайте по головам.

Мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

ночных сообщений тревожных, что ты до сих пор всех на свете дороже. Ты нашу любовь проиграл безнадежно. Тебя больше нет.

Радио. Радио. Радио. УФМ.

погода. Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

me now. Я рисовался и ты рисовалась тогда. Моя ставка.

Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.